И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем осадки прогнозируют только в Гродно. Там ожидается до 18 тепла. В Бресте и Могилеве 20 со знаком плюс. В Витебске облачно и 19 тепла. В Гомеле теплее всего, до 23 со знаком плюс. А в Минске завтра днем будет облачно и 19 тепла.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Кэрол Джи и Бруно Марс.

И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем осадки прогнозируют только в Гродно. Там ожидается до 18 тепла. В Бресте и Могилеве 20 со знаком плюс. В Витебске облачно и 19 тепла. В Гомеле теплее всего, до 23 со знаком плюс. А в Минске завтра днем будет облачно и 19 тепла.

0: Юнистар.
1: Юнистар.
2: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Radio Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Divac, slow down, can't stop thinking.
0: Новый хит на Unistar.

0: Юнистар.
1: Юнистар. Хит за хитом. Astro. No.

И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем осадки прогнозируют только в Гродно. Там ожидается до 18 тепла. В Бресте и Могилеве 20 со знаком «плюс». В Витебске облачно и 19 тепла. В Гомеле теплее всего, до 23 со знаком «плюс». А в Минске завтра днем будет облачно и 19 тепла.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Silva Bampa on tonight.
0: На Юнистар.

И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем осадки прогнозируют только в Гродно. Там ожидается до 18 тепла. В Бресте и Могилеве 20 со знаком «плюс». В Витебске облачно и 19 тепла. В Гомеле теплее всего, до 23 со знаком «плюс». А в Минске завтра днем будет облачно и 19 тепла.

0: Реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Это была...

0: Факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Это было.

И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем осадки прогнозируют только в Гродно. Там ожидается до 18 тепла. В Бресте и Могилеве 20 со знаком «плюс». В Витебске облачно и 19 тепла. В Гомеле теплее всего, до 23 со знаком «плюс». А в Минске завтра днем будет облачно и 19 тепла.

0: реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Это была

И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем осадки прогнозируют только в Гродно. Там ожидается до 18 тепла. В Бресте и Могилеве 20 со знаком «плюс». В Витебске облачно и 19 тепла. В Гомеле теплее всего, до 23 со знаком «плюс». А в Минске завтра днем будет облачно и 19 тепла.

0: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Fast Boy. Music Sounds.
0: Новый хит на Юнистар.

0: Новый хит. Юнистар. Хит за хитом. Для детей старше 16 лет. Юнистар. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Фильм, который обязательно поднимет вам настроение в первый рабочий день недели. Какое кино посмотреть, об этом я, Петр Сафонов, расскажу вам в понедельник в утреннем шоу.
2: Привет, меня зовут Полина Летова, и уже в понедельник я расскажу, что такое привилегия красоты и как это можно использовать.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
3: А дальше мировой хит.
4: Партнер «Стоматология Стомика».
5: Бабушка, откуда у тебя такие зубы?
3: Стомика.
4: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
6: 7734. Улыбайтесь, люди, шире.

0: для детей старше 16 лет.
1: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Юнистар ТОП-20 на прошлой неделе. Номер 3. Хюгель, Имаэль Энджел и Алтрунейт. I'm moving to the sun.

0: 1. Тейм Импала и Дженни. Дракула. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
1: Реклама.

0: августа по 3 сентября.
1: Тюль всего за 10 рублей.
0: Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
3: Обратный отсчет!
4: Еще трогательнее.
5: Мы летим на Луну!
6: И найдем моего папу!
4: Еще пушистее.
7: Никогда не видел столько лунтиков.
4: Лунтик. Обратная сторона Луны. В кино с 27 августа.
8: Это была реклама.
9: Вы слушаете Юнистар.
10: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов Белювелирторг.
11: Мега-акция! Супер-выгода! В ювелирной сети Белювелирторг грандиозный финал лета! Чем больше сумма покупки, тем выше скидка! Успейте по 31 августа! Белювелирторг. Сияние, которое выгодно! Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.

0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем осадки прогнозируют только в Гродно. Там ожидается до 18 тепла. В Бресте и Могилеве 20 со знаком плюс. В Витебске облачно и 19 тепла. В Гомеле теплее всего, до 23 со знаком плюс. А в Минске завтра днем будет облачно и 19 тепла.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: Этот Енистар, с этой минуты здесь я, Вадим Савин. Желаю вам отличного настроения и классных выходных. И представляю наш обновленный хит-парад. Включайте его в прямом эфире Енистар по пятницам в 17, по субботам в 4 дня и по воскресеньям в 10 утра. И слушайте в это время много, очень много вашей любимой музыки.
1: Голосуйте на

Разогреве у нас покорившая абракадабру Леди Гага. Вот кто уже 72 недели контролирует у нас баланс хаоса и гармонии. Слушаем.

0: Это хит-парад «Юнистар», который мы обновили накануне предпоследних выходных лета. И «Miles Away» получает у нас 19-й номер по сумме ваших голосов на сайте unistar.by и в нашем мобильном приложении. Для проекта «Оффенбах» это не самая урожайная неделя лайков. У ребят минус 3 в рейтинге. И в это же самое время у нас появляются очень классные претенденты в «Юнитоп».
1: Претендент.
0: Вы только послушайте, кто у нас тут. Это Биби Рекса. Биби Рекса в эти дни уже штурмует вершину юничарта предыдущим синглом New Religion. Ну и вместе с ней, вот в этой новинке, Дэвид Гетта, чей недавний хит Gone, Gone, Gone все еще в нашем топ-листе. Ну а The Sad Girls, для Дэвида и Биби это их уже пятый дуэтный суперхит, покоривший мировые чарты, хотя совместных песен у них гораздо.

0: Перед релизом Дэвид Гетта активно рекламировал трек в своем инстаграме, ну а потом новинка отлично вписалась в эстетику социальных сетей. Под Sad Girls пользователи делились летними эмоциями, настроением вечера, атмосферой ночного клуба, ну и кроме чартов и соцсетей, эта новинка получила миллионы стримов на топовых платформах, так что самое время, мне кажется, номинировать Sad Girls и в наш Unistar Top 20.
1: Unistar Top 20.
0: Это Дэвид Гетта и Биби Рекса.
2: Голосуйте на unistar.by.
1: Номер 18.
0: Тем временем Мизмо падает в хит-параде Юнистар с 14 на 18 место. Это Hello, the sun is up, where are you?

0: Вы слушаете хит-парад Енистарова 21 августа, и от меня, Вадима Савина, большой привет и громадное спасибо за помощь в составлении свежего радиочарта.
1: Енистар ТОП-20.
0: Как обычно, друзья, у вас была ровно неделя, чтобы помочь любимому хиту подняться в нашем топе повыше. Для чего? Чтобы ваш фаворит чаще играл для вас на Енистар.
2: Голосуйте на Енистар.бай. Енистар
1: ТОП-20. Номер 17.
0: Макс?

0: 20.
1: Мастер ностальгически теплой электроники, так называют проект Gearbox в наши дни. Ну и да, именно он сейчас поднимается в хит-параде Unistar с до сих пор приятной песенкой Graceland. Ну а сперва была вирусная популярность в ТикТоке, потом попадание в чарты и эфиры. Ну, многие хиты нынче проходят этот путь, правда? Итак, Graceland получает плюс в рейтинге и 16 номер, и замыкающая пятерка уже известна.
2: Unistar Top 20. Обратный отсчет.
0: Номер 20.
1: На 20-м месте у нас Леди Гага с Абракадаброй.
0: Номер 19.
1: На 19-ю ступеньку упали Оффенбах, это Miles Away.
0: Номер 18.
1: На 18-ю строчку рухнул Мизмо. Он же Мизмо. Hello, the sun is up, where are you?
0: Номер 17. All I need
1: is one night. На 17-й уровень подтянулись French Montana и Max B. Это Ever Since You Left Me.
0: Номер 16.
1: И на 16-е место поднимается Yearbox. Это Graceland.
2: 20 лучших свежих хитов Unistar. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде Unistar.

0: Лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна. Флэшбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
1: А вот и рубрика «Флэшбэк», где мы сравниваем хит-парад Юнистар разных эпох. И ровно два года назад Тедди Свимс занимал у нас 20-е место вот с этой песней.
0: Флэшбэк. Флэшбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
1: Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Конечно, это «Lose Control» делайте Тедди громче.

0: 1 апреля до 3 января 2029 года.
1: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: 30.

0: Золото Бай.
1: Последний шанс дополнить лето покупкой. До 28 августа в фирменных магазинах и на сайте Matioli Buy действует скидка 20% на летние сумки и аксессуары. Успейте забрать свою идеальную модель по выгодной цене. Телефон 17 227 1308.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Уют начинается со спокойствия. Защитите свою квартиру, дом и имущество вместе с Имклива Иншуранс. Оформите полис в банках-партнерах по промокоду УЮТ и получите скидку 15%. Имклива. Живи счастливо.
2: Это была реклама.
4: Для детей старше 16 лет.

0: Вы слушаете радиочарт Енистар 21 августа. Ну а все предыдущие эфиры Енистар Топ 20 скачивайте и слушайте онлайн на страничке нашего хит-парада на сайте unistar.by.
1: Енистар Топ 20.
0: Как там поживает красивый царь радиочарта Енистар? Ну или в переводе на арабский Зейн Малик. Ну как поживает? Подрос! Да, на 3 пункта подрос с хитом «Дай по мне».
2: Голосуйте на unistar.by.
3: Юнистар Топ 20. Номер 12.

0: это были Avalon Roxton. И, кстати, ровно год назад они также были замечены у нас вот здесь, на 11 месте, но только с другим хитом Something to Believe In. Ну а сегодня парни вылетают из главной десятки и раньше времени выбывают из гонки за лидером. Поддержим их лайком, а что скажете? Ну а пока мы полным ходом ведем обратный отсчет до объявления лучшего Unistar хита предпоследней недели лета.
1: Unistar Top 20. Обратный отсчет.
2: Номер 15. I only want you when
0: you go. На 15 место у нас упали Дэвид Гетта, Тедди Суимс и Таунзена. Это Gone, Gone, Gone.

0: чаще слышать в эфире Юнистар? Если да, тогда вы знаете, что делать. Голосовать за любимый хит каждый день и на Юнистар.бай, и в нашем мобильном приложении.
1: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде Юнистар.

0: Слушайте и слушайте лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна.
1: Вы слушаете
0: Радио Юнистар. Юнистар. Наш.

0: Один. Тейм Импала и Дженни. Дракула. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
1: Реклама.
2: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

0: мечты сложи. Кредиты и рассрочка предоставляются банками-партнерами.
1: А сейчас в эфире суши-сет «Юнистар» от Суши Хаус. Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.
2: Выбор Белджи начинается здесь. Хмаринская 8.
1: 2 сентября в Falcon Club в Минске состоится знаковое женское событие Белоруссии «Про тебя. Новый рубеж». Это про новый уровень мотивации и баланс во всех сферах жизни. Вас ждут глубокие инсайты, премиальный сервис и умный нетворкинг, который начинается сразу после покупки билета. Специальные гости – хедлайнер форума Ирина Хакамада. Выходи на свой новый рубеж. Билеты уже в продаже на protibya.by. Организатор ООО «Метод Рекветра». Минск, Логойский тракт, 22А. Телефон А1-664-6146. Ограничение 18+. Остался всего один рекламный ролик.
3: Мне нужна парта. Иду скоро в школу.
4: Мне старое кресло не по приколу.
5: Мне в кабинет сделать в доме пора. Едем в Кингстайл.
4: Наконец-то!
3: Ура!
6: Более 5000 моделей мебели для работы и учебы в Кингстайл. Отличные цены, оплата частями и быстрая доставка по всей Беларуси. Выбирайте в шоурумах Кингстайл и на сайте Kingstyle.by.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов Белювелирторг. Внимание! В ювелирной сети Белювелирторг грандиозный финал лета! Больше блеска, больше желанных украшений, больше выгоды для вас! Белювелирторг. Украшения, которые радуют. Выгода, которую нельзя упустить. По 31 августа. Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.

0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем осадки прогнозируют только в Гродно. Там ожидается до 18 тепла. В Бресте и Могилеве 20 со знаком «плюс». В Витебске облачно и 19 тепла. В Гомеле теплее всего, до 23 со знаком «плюс». А в Минске завтра днем будет облачно и 19 тепла.
1: Для детей старше 16 лет.

0: Kyinstar Top 20.
1: Вы слушаете хит-парад Kyinstar, который мы обновили накануне предпоследних выходных августа. И для команды One Republic у нас отличные новости. Песня Give Me Something вернулась в главную десятку юничарта. +3 за неделю. И неплохое 9-е место.

0: И в это же время у нас появились могучие претенденты.
1: Претендент.
2: Hey, I'm David Guetta.
3: Hey, what's up? It's Bebe Rexha.
0: И вы только послушайте, кто тут у нас. Bebe Rexha, которая в эти дни уже штурмует вершину юничарта предыдущим синглом New Religion. И вместе с ней вот в этой новинке Дэвид Гетта, чей недавний хит «Gone, Gone, Gone» все еще в нашем топ-листе. Ну а эта новинка называется «Грустные девушки». Sad Girls.

0: Реклама.
1: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
0: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
1: Почему ты раньше молчала?
2: Все для школы и творчества в 3 цены.
3: Медицинская лаборатория «Профлабдиагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
4: Цікавыя гісторыі і адметныя навіны. .бай. Зараз і на беларускай мове. Даведайцеся, куды адправіцца ў падарожжа, што пакаштаваць акрамя дранікаў. Чытайце .бай. Тут кожны дзень нешта свежае і захапляльнае.
5: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо-река» – это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
8: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
7: АМИ.
8: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
0: Это была реклама.
9: Для детей старше 16 лет.

0: От меня, Вадима Савина, большой привет! Вы слушаете Радио Чарт Юнистаро 21 августа. И уже примерно через полчаса вы узнаете имя чемпиона Юнитопа.
1: Юнистар ТОП 20.
0: И кто же сегодня станет нашим номером один? О, это хоть хороший вопрос. Главный музыкальный вопрос недели.
2: Голосуйте на Юнистар.бай. Юнистар ТОП 20.
1: Номер 7.
0: Так, Алекс Уоррен с хитом Fever Dream сегодня у нас только седьмой. А хотя было бы круто поздравить его с золотой победой, правда? Делайте громче, Fever Dream. How did

0: Шикарные кунгсы Тео Лондон на этой неделе успешно стартовали с 9-й ступеньки, рванули вверх, метили в топ-5, но получили в итоге только 6-й номер в нашем рейтинге. Ну что же, и это неплохо, правда? Главное — это настроение. И под их Galaxy мы с вами бодро, весело, задорно ведем обратный отсчет до объявления лучшего Юнистар хита в 20-х числах августа.
1: Юнистар ТОП-20. Обратный отсчет.
2: Номер 10.
0: На 10-ю ступеньку спрыгнули BTS и Dom Swim. Спрыгнули и нырнули, как говорится.
2: Номер 9.
0: На 9-ю строчку взлетели One Republic. Это Give Me Something.
2: Номер 8.
0: На 8-ю позицию отступили Alan Walker и компания. Это Broken Strings. А кто же выше?
2: Номер 7.
0: На 7-ю ступеньку поднимается Алекс Уоррен с классным хитом Fever Dream.
2: Номер 6.
0: И на 6-е место круто взлетают Кунгс и Теофилус Лондон. Galaxy.
1: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде.

0: Unistar.by. Unistar ТОП-20. Включайте и слушайте лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна. Флэшбэк. Абсолютный хит Unistar ТОП-20.
1: А это рубрика «Флэшбэк», где мы с вами слушаем хиты, которые покоряли Юнитоп в прошлом, и ровно год назад группа Tokyo Hotel занимала у нас второе место. Это «How to Love».

0: Денис, первый рабочий день недели. Какое кино посмотреть, об этом я, Петр Сафонов, расскажу ему в понедельник в утреннем шоу.
1: Привет, меня зовут Полина Летова, и уже в понедельник я расскажу, что такое привилегия красоты и как это можно использовать.
2: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
4: Бип-бип. Меня прет от счастья. На АВ-машины.
5: Авто выбирай на бутик Автобай.
6: Авто продавай на бутик Автобай.
5: Авто меняй на бутик Автобай.
6: Авто покупай на бутик Автобай.
7: Более 4000 хороших авто в наличии.
6: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
4: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
8: Уют начинается со спокойствия. Защитите свою квартиру, дом и имущество вместе с Inkliva Insurance. Оформите полис в банках-партнерах по промокоду УЮТ и получите скидку 15%. Inkliva. Живи счастливо!
9: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
10: Пора рулить за сочной корочкой в Макбай. Только с 8 по 31 августа заказывайте на драйве Chicken Classic, Chicken Burger или 7 наггетсов и берите вторую порцию всего за 2,90. Наслаждайся любимыми продуктами с выгодой. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-01-76.
11: Успейте сделать то, что не успели сделать этим летом. 29 августа на музыкальном пикнике «Утка Дэй». Любимые артисты, танцы, вкусная еда, маркет локальных брендов, увлекательные лекции и мастер-классы. Вход свободный. Музыкальный пикник «Утка Дэй». 29 августа. Метро «Парк Челюскинцев». Пространство «Эхо». Генеральный партнер «ВНБ Банк». Частное уникальное предприятие по оказанию услуг. Праздничное агентство «Влады». Минск. Летняя 66, офис 59. Номер МТС 762-306. Возрастное ограничение 12+.
12: Остался всего один рекламный ролик.
13: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы

0: Unistar.by и в нашем мобильном приложении. Тем временем, друзья, в чемпионской тройке Unistar замена!
1: Номер 3.
2: Hey, what's up? It's Bebe Rexha.
0: Bebe Rexha возвращается в наш топ-3 со своим мега-блокбастером New Religion. Ну что ж, Bebe, лови, это бронза недели. Deep.

0: это Имаэл Энджел, это Хугель и Alternate, Alternate, легендарный голос танцевальных хитов. Ну и при вашей неослабевающей поддержке они продолжают подниматься у нас все выше и выше и выше. Сегодня это номер два.
1: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде.

0: лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна.
1: Вы слушаете радиочарт Юнистару 21 августа 2026 года. Мы готовимся объявить нашего чемпиона. Ну и сперва давайте вспомним, как звучат главные хиты этой недели.
0: Юнистар ТОП 20. Обратный отсчет.
2: Номер 5.
1: На пятую ступеньку взлетает Magnetic от группы The Bouse.
2: Номер 4.
1: На четвертой позиции отступает Mr. Know It All от Teddy Swims.
2: Номер 3.
1: Утешительную бронзу недели получают Bebe Rexha и Faithless. На третьем месте New Religion.
2: Номер 2.
1: А Hügel, Imael Angel и Alternate здесь на втором месте. И кто же им помешал выиграть заветное золото хит-парада Юнистар?
0: Юнистар ТОП 20. Хит номер 1.
1: Дракула. Ну, тогда все понятно. Три недели у нас на первом месте. Tame Impala и Janis Blackpink. Дракула. Лучший хит недели по версии Юнистар. Ну что, роскошный выбор лидера. Молодцы. Спасибо за голосование и вашу классную компанию сегодня.
2: Юнистар ТОП 20.
1: Встречайте наших чемпионов, а я, Вадим Савин, вас крепенько обнимаю и желаю вам отличных выходных под любимую музыку. Счастливы, друзья. Давайте слушать лидера.

0: Эх, конечно, переменчивая, так что зонт может снова пригодиться, ведь местами по стране могут пройти дожди. Ну, они точно никак не зацепят наше настроение, ведь все это время с нами будет хит за хитом. И прямо сейчас к нашим музыкальным планам совсем скоро послушаем суперхит от Мизма под названием «Hello». До этого группа «Танцы минус» споет про наш с вами город. Ну а раньше всех встречаем Кей Моро с его мегахитом «Fam Like You» уже через минуту. С вами на одной волне я, Дмитрий Николайзин, вы на Юнистар. Здесь хит за хитом весь день.
1: Реклама.

0: Смектика мед. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание. Нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Усыщение 7 дней. Реклама. Производитель Медопас.
1: Ищите стабильную работу в Минске? Предприятию «Фауна города» требуется водитель категории «Б». Сотрудникам гарантируют стабильную зарплату, полный соцпакет и медицинское страхование. Возможно предоставление места в общежитии. Обращайтесь по телефону 8017 370.

0: 5 рублев. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
1: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
2: Сейчас прозвучит кодовое слово. Билет. Запомнили? Введите промокод «Билет» в приложение infobus.by и получите скидку на все путешествия, помеченные специальным значком. infobus.by – огромный выбор автобусных маршрутов и направлений в одном приложении. Сайт infobus.by, телефон плюс 375-33-390-00-07.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Мне нужна парта. Иду скоро в школу.
5: Мне старое кресло не по приколу.
6: Мне в кабинет сделать в доме пора. Едем в King Style.
5: Наконец-то!
4: Ура!
7: Более 5000 моделей мебели для работы и учебы в King Style. Отличные цены, оплата частями и быстрая доставка по всей Беларуси. Выбирайте в шоурумах King Style и на сайте King Style Buy.
3: Это была реклама.
8: Вы слушаете Юнистар.
9: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
10: Мега-акция! Супер-выгода! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Чем больше сумма покупки, тем выше скидка! Успейте по 31 августа! «Белювелирторг» – сияние, которое выгодно! Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

Добрый день. Сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недведская. В этом и будущем году в Беларуси запланирован постепенный перевод всех школ на автоматизированную систему «Электронная школа». Пилотный проект стартует уже в сентябре. В нем задействуют более 300 школ. Об этом рассказали в Министерстве образования. Более 60 учреждений дошкольного образования при этом перейдут на платформу «Электронный детский сад». Заявлено, что это не просто замена бумаги на экран, а создание комфортной среды, где каждый участник процесса, от ученика до директора, получает необходимую информацию в один клик. К слову, в преддверии 1 сентября в соцсетях активизировались фейковые магазины цветов. Мошенники создают фальшивые магазины, предлагают букеты по привлекательным ценам, а затем под различными предлогами выманивают деньги и данные банковских карт. При выборе интернет-магазина правоохранители рекомендуют прежде всего проверить, есть ли у продавца физический адрес и возможность самовывоза. Реальный адрес и открытая информация о компании – хорошие признаки, а отсутствие возможности забрать заказ самостоятельно должно насторожить. Главное – не переводить предоплату, пишет из «Беларусь сегодня». Стало известно, когда на большие экраны выйдет «Призрачный гонщик» с Райаном Гослингом 28 июля 2028 года.

0: Шоном Леви.
1: К новостям компании «Знойная распродажа» в царском золоте. Только по 31 августа ювелирное украшение со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону. Плюс 375-29-716-44-44.
2: Партнер новостей «Вига Лизинг Авто».
3: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. «Вига» – лизинг авто. Подробнее на «Вига.бай».
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем осадки прогнозируют только в Гродно. Там ожидается до 18 тепла. В Бресте и Могилеве 20 со знаком «плюс». В Витебске облачно и 19 тепла. В Гомеле теплее всего, до 23 со знаком «плюс». А в Минске завтра днем будет облачно и 19 тепла.
2: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

привет, с вами Радио Юнистар, и воскресенье незаметно подбирается к обеду. Самое время добавить в этот выходной больше комфорта, и чтобы любимая музыка всегда была с вами, используйте наше бесплатное мобильное приложение Юнистар. Это отличная возможность слушать хит за хитом в достойном качестве везде.

0: Москве, где есть интернет. Ну а внутри вас ждут еще и 7 дополнительных каналов на любой вкус. Свежие и спокойные хиты, 2000-е, мой рок-н-ролл в темпе, каверы и рэп-хиты. Скачивайте мобильное приложение Unistar в Google Play, App Store и Huawei App Gallery и настраивайте свой идеальный выходной вместе с нами. Впереди Риман с песней Tonight. Включаем, отдыхаем. Unistar – это хит за хитом.
1: В будни утром на Unistar всегда

0: для детей старше 16 лет.
1: Астрономы нашли мегаземлю.
2: Мне кажется, там опечатка в заголовке. Ну, агрономы, скорее всего, или дачники, которые вот эту землю для рассады покупают. Говорят, вот это мегаземля, отвечаю, огурцы такие в прошлом году.
1: Может.
2: Мегаземля.
1: Может.
0: Слушайте шоу «Зарядная станция» в понедельник утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
4: Паравома. Шлифмашина угловая 1100 ватт, всего за 224 рубля. Перфоратор 800 ватт, 249 рублей. Набор инструментов из 216 предметов за 249 рублей. Если за инструментами, то в ОМА. Акция действует по 31 августа. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
5: Школу с Коминтерн. До 31 августа при покупке детского ассортимента каждому покупателю подарок. Встречайте новый учебный год стильно с Коминтерн. Подробнее на сайте comintern.by и по телефону 8029-326-33-34.
6: Обратный отсчет!
7: Еще трогательнее.
8: Мы летим на Луну!
9: И найдем моего папу!
7: Еще пушистее.
10: Никогда не видел столько лунтиков.
7: Лунтик. Обратная сторона Луны. В кино с 27 августа.
11: Категория

0: Auto Buy.
1: EOS, EOS, EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
2: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская 8.
3: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.

0: возможно предоставление места в общежитии. Обращайтесь по телефону 8017-377-1793.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Снять динамичный ролик, сделать домашку по английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
0: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
3: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
4: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Кэрол Джи и Бруно Марс. Still.

0: Новый хит. Юнистар. Хит за хитом. Юнистар.
1: Как же здорово, что лето продолжает дарить нам солнечное тепло. Мы можем отлично проводить время с близкими на даче или на прогулке в городе и слушать хит за хитом.

0: До него споет стильный белорусский певец и блогер Танель. Ну а еще раньше немного подвигаемся под хит группы One Republic. Отдыхайте с удовольствием, с вами Юнистар, хит за хитом весь день.
1: Реклама.
2: Бип-бип, меня прет от счастья на АВ-машины.
3: Головная боль всех родителей – это школьный сезон. Отличная таблетка – это центр распродаж «Аутлета», где есть все для школы и на распродажах. Одежда, обувь, аксессуары и школьные принадлежности – все в одном месте. Ждем вас по адресу проспект Жукова, 44.
2: Бип-бип, и снова я. На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти. Запчасти
4: АВ-бай. Пора рулить за сочной корочкой в Макбай. Только с 8 по 31 августа заказывайте на драйве Chicken Classic, Chicken Burger или 7 наггетсов и берите вторую порцию всего за 2,90. Наслаждайся любимыми продуктами с выгодой. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 01 76.

0: мечты сложи.
1: Кредиты и рассрочка предоставляются банками-партнерами.
2: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by. Горячее предложение в три цены по 25 августа. Акция 2 по цене 1 на товары для школы. Альбомы для рисования 3,50 за 2 штуки. Наборы шариковых ручек 4,75 за 2 упаковки. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300. Остался всего один рекламный ролик.
3: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще 2 золотых и 1 серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.

0: Привет! Ну, как вы проводите это воскресенье? Успеваете расслабиться и перезагрузиться? Надеюсь, что да. С вами Юнистар и Дмитрий Николазин. Здесь хит за хитом весь день. Совсем скоро на подходе норвежская трио Бауза со своим хитом «Magnetic». До него в эфире будет очень красивая песня про океан от Мари Краймбрери. А еще раньше нас ждет мощный дуэт Рианы и Эминема. Их суперхит встречаем буквально через минуту. Легкого вам дня, Юнистар, это хит за хитом.
1: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде.

0: Читайте и слушайте лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна.
1: Реклама.
2: Рекламная игра «Хочу ли» в «Маяке». Покупай игровые товары с 21 июля по 24 августа и получай уникальный код за каждые 3 рубля в чеке. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше грандиозных призов. Главный приз – автомобиль Lysan i8. Крупные денежные призы – 5 смартфонов iPhone 17 Pro Max и сертификаты по 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры «Kinder». Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игра-маяк-бел.бай и по телефону плюс 375-29-145-54-77.
1: 2 сентября в Falcon Club в Минске состоится знаковое женское событие Беларуси «Про тебя. Новый рубеж». Это про новый уровень мотивации и баланс во всех сферах жизни. Вас ждут глубокие инсайты, премиальный сервис и умный нетворкинг, который начинается сразу после покупки билета. Специальный гость и хедлайнер форума Ирина Хакамада. Выходи на свой новый рубеж. Билеты уже в продаже на protibya.by. Организатор ООО

0: Добрый день. Сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. В Беларуси изменились условия, при которых можно садиться за руль. Перечень заболеваний скорректировал Минздрав. Например, сократили срок негодности к управлению после инфаркта миокарда, а также при имплантации электрокардиостимулятора. В перечень включили однократный судорожный приступ. Те, кто когда-то употреблял различные психоактивные вещества, также смогут ездить за рулем. Но при условии разрешения от врачебной комиссии и ежегодного переосвидетельствования, сообщает Белтам. Дороги в Беларуси зимой будут обрабатывать иначе. Теперь вместо песка и соли будут использовать в основном чистую соль. Такой выбор сделали, потому что чистых хлоридов нужно меньше, чем смеси. Специалисты продолжают разрабатывать и новые формы обработки, например, рассолы с ингибиторами, но их пока только испытывают, сообщает Белтам. В США планируют использовать роботов-гуманоидов для патрулирования южной границы страны. Технологию уже представили Министерству внутренней безопасности США, пишет СБ «Беларусь сегодня». Машины умеют передвигаться по сложному рельефу и выявлять присутствие людей. При этом весной США ввели запрет на импорт из Китая человекоподобных и четвероногих роботов, чтобы устранить риски для национальной безопасности. К новостям компании. Только по 31 августа в ювелирной сети Zika большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Zika – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем осадки прогнозируют только в Гродно. Там ожидается до 18 тепла. В Бресте и Могилеве 20 со знаком «плюс». В Витебске облачно и 19 тепла. В Гомеле теплее всего, до 23 со знаком «плюс». А в Минске завтра днем будет облачно и 19 тепла.
1: Привет! Выходные на Юнистар продолжаются. Здесь только хорошее настроение и хит за хитом весь день. Ловите моменты лета вместе с нами.

0: Очень классный хит «Magnetic» от проекта «Bauza» был на ней старт только что. Да, под такую музыку так и хочется двигаться. Да что там хочется, я даже сам немного потанцевал прямо здесь, в студии. С вами Дмитрий Галазин, и я желаю вам отличного настроения. Продолжаем наш воскресный отдых на правильной громкости. Впереди Эдвард Майя и Вика Жигулина со своим легендарным хитом «Stereo Love». В «Energy Star» здесь звучит только хит за хитом.
1: В будни утром на «Юнистар» всегда хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Стало известно о способности одного животного увеличивать нос и уменьшать мозг.
3: Точно нос, да, там?
2: Увеличивать нос. Ну, так написано.
3: Ну, я не знаю, что за животное, но я знаю огромное количество тех, кто умеет уменьшать мозг и выносить мозг, и делает это легко, так, по щелчку.
2: Боже, о ком же ты говоришь?
3: Да.
2: Никаких представлений.
3: Да-да-да.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» в понедельник утром по пути на работу. «Зарядная станция» с 7 до 10.30 на «Юнистар».
4: Реклама.
5: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
6: 4 и 5 ноября в Минске состоится международный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга для профессионалов». В программе более 55 мастер-классов, выступления экспертов из более 10 стран мира. Особое место займут выступления от брендов, финалистов престижной премии эффективности маркетинга «Адма Awards», которые представят свежие инновационные решения. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня. Регистрация на сайте branddefizday.by.
7: Медицинская лаборатория «Профлаб-диагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
8: ЭОС. ЭОС. ЭОС. Ортопедические матрасы ЭОС в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы ЭОС.
9: Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Sushi House Buy или по телефону 7440 круглосуточно.
10: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай.

0: фирменных магазинах и на сайте Mattioli Buy действует скидка 20% на летние сумки и аксессуары. Успейте забрать свою идеальную модель по выгодной цене. Телефон 17-227-1308.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Нащелкай на призы! Семечки от Мартина! Купи

0: Sound Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Партнер – компания Белтелеком.
2: Теперь моя очередь.
3: Нет, моя.
4: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В Белтелеком-шоп техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
0: Новый хит.
5: Дивак. Slow down. Can't stop thinking.

0: Юнистар. Хит за хитом.
1: Невероятная Гвен Стефани и группа No Doubt только что порадовали нас своим культовым мега-хитом Dance Peak. Ну а если вы хотите точно знать, кто прямо сейчас занимает первое место в нашем хит-параде Unistar Top 20 и лично влияет на результаты, заходите на сайт unistar.by. Голосуйте за любимые треки и слушайте Юничарт по пятницам в 5 вечера, а также в повторе по субботам и воскресеньям. Управляйте музыкой вместе с нами. Что касается ближайших минут, то у нас на подходе горячая Шакира и Берна Бой, хит под названием «Дай, дай». До них Лирик и Мод споют про Бруклин. Ну и раньше всех в эфире появится прекрасная Ализе. Встречаем ее трек уже через минутку. Вы слушаете радио Юнистар. Здесь хит за хитом весь день.
2: Реклама.

0: 3 до 3 января 2029 года.
1: Паравома. Шлифмашина угловая 1100 ватт, всего за 224 рубля. Перфоратор 800 ватт, 249 рублей. Набор инструментов из 216 предметов за 249 рублей. Если за инструментами, то в ОМА. Акция действует по 31 августа. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Успейте сделать то, что не успели сделать этим летом. 29 августа на музыкальном пикнике «Утка Дэй». Любимые артисты, танцы, вкусная еда, маркет.

0: Генеральный партнер БНБ Банк. Частное унитарное предприятие по оказанию услуг праздничное агентство Влады. Минск, Летняя 66, офис 59, номер МТС 762-306. Возрастное ограничение 12+.
1: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
2: В Трицыны.
1: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
2: В Трицыны.
1: А выгодные цены?
2: Вы уже знаете ответ.
1: Все для школы и творчества. В Трицыны.
3: Эос. Эос. Эос. Ортопедические матрасы Эос в интернет-магазине eos.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы Эос.
4: Выбор LG начинается здесь. Хмаринская 8.
5: Пора рулить за сочной корочкой в Макбай. Только с 8 по 31 августа заказывайте на драйве

0: гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Это была

0: для этого мы с вами мысленно отправимся на Манхэттен вместе с группой «Бандерас».
1: Она хотела бы жить на Манхэттене.
0: И раньше других послушаем легендарный трек от Авичи и Алоэ Блэка. Буквально через минуту. Большой и пламенный привет, с вами Дмитрий Николайзин и Радио Нестар. И, конечно, хит за хитом весь день.
2: Реклама.
3: Бип-бип, меня прет от счастья. На АВ-машины.
4: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
3: Бип-бип, и снова я. На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
5: Мне нужна парта. Иду скоро в школу.
6: Мне старое кресло не по приколу.
7: Мне в кабинет сделать в доме пора. Едем в King Style.
6: Наконец-то!
5: Ура!
8: Более 5000 моделей мебели для работы и учебы в King Style. Отличные цены, оплата частями и быстрая доставка по всей Беларуси. Выбирайте в шоурумах King Style и на сайте King Style Buy.
9: Школу с Коминтерн. До 31 августа при покупке детского ассортимента каждому покупателю подарок. Встречайте новый учебный год стильно с Коминтерн. Подробнее на сайте comintern.by и по телефону 8029-326-33-34.
10: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных

0: 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры «Якобс». Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игра.маяк.бел.бай и по телефону +375 29 145 54 77.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете «Юнистар». Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
3: Мега-акция! Супер-выгода! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Чем больше сумма покупки, тем выше скидка! Успейте по 31 августа! «Белювелирторг» – сияние, которое выгодно! Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

0: Добрый день. Сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. Белорусские водители с 25 августа снова должны включать ближний свет фар либо дневные ходовые огни в светлое время суток. О сезонном правиле напомнили в ГАИ. Действует норма до 5 сентября включительно. Дети возвращаются в школы, и с включенным светом машины становятся заметнее, что особенно важно рядом со школами, пешеходными переходами и во дворах. Огромные запасы лечебной воды нашли в Беларуси. С ее помощью можно лечить железодефицитную анемию. Это болезнь, при которой организм не вырабатывает достаточное количество гемоглобина. Месторождение минеральных вод находится на глубине 120 метров в Микошевичско-Житковичском выступе на юге Беларуси, рассказали в Институте геологии. Джонни Депп может сняться в очередном шестом фильме о пиратах Карибского моря. По словам продюсеров, с актером сейчас ведет переговоры студия Disney. И хотя сценарий еще не написан, заявляется, что новый фильм не будет сольным проектом о капитане. Основной сюжет сконцентрируется на новой героине в исполнении Марго Робби. Персонаж Джонни Деппа станет второстепенным, как было в прежних частях фильма. К новостям компании. День рождения ювелирной сети «Соколов» – отличный повод порадовать себя. Только по 31 августа покупайте украшения из золота и серебра с выгодой до минус 65% и получайте дисконтную карту в подарок. Выбирайте то, что радует. Подробности на сайте соколов-белорус.бай и по телефону. Плюс 375-29-537-44-44.
1: Партнер новостей «Вига Лизинг Авто».
2: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года. Без каска и справок. Вига. Лизинг авто. Подробнее на Вигабай.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем осадки прогнозируют только в Гродно. Там ожидается до 18 тепла. В Бресте и Могилеве 20 со знаком «плюс». В Витебске облачно и 19 тепла. В Гомеле теплее всего, до 23 со знаком «плюс». А в Минске завтра днем будет облачно и 19 тепла.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

Привет, с вами Дмитрий Николайзин. Выходные с Юнистарт в самом разгаре. Погода радует, солнце светит. А что еще нужно для того, чтобы расслабиться? Конечно же, хит за хитом. Проведите эти дни максимально круто и забудьте про все заботы. Делайте громче, скоро вам споют Баста Раймс и Мэрайа Кэрри.

0: Привет, Юнистар и Дмитрий Николазин с вами. Время как раз обеденное, так что приятного аппетита всем, кто сейчас собрался со своими домашними за столом. Ну и чтобы любимая музыка помогала создавать уют, пока вы общаетесь, слушайте Юнистар в умных колонках от Яндекс. Достаточно просто сказать: «Алиса, включи Юнистар», и любимые песни будут звучать для вас в идеальном качестве везде, где есть интернет. Легкого дня, Юнистар — это хит за хитом.
1: Реклама.
2: Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ-машины!
3: 4 и 5 ноября в Минске состоится международный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга для профессионалов». В программе более 55 мастер-классов, выступления экспертов из более 10 стран мира. Особое место займут выступления от брендов, финалистов престижной премии эффективности маркетинга «Адма Awards», которые представят свежие инновационные решения. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня. Регистрация на сайте brand-day.by.
2: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти! АВ-бай! Где машины, там и запчасти!
4: Ами! Акция «Скоро в школу!» Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами! Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: 30 тысяч рублей ждут вас 29 августа в 245-м праздничном тираже лотереи «Толото». Телефон 017-329-2129. Сайт «Толото.бай».
6: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52, и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Пора рулить за сочной курочкой в «Макбай». Только с 8 по 31 августа заказывайте на драйве Chicken Classic, Chicken Burger или 7 наггетсов и берите вторую порцию всего за 2,90. Наслаждайся любимыми продуктами с выгодой. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-01-76.
7: Это была реклама. А дальше мировой хит.
9: Партнер — стоматология «Стомика». Знаете что? Я одну умную вещь скажу. Только не обижайтесь. Имплантацию делают в «Стомике».
10: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии «Стомика». 7734. Улыбайтесь.

0: Кент Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Silva Bumpa, On Tonight.
0: На Юнистар.

0: приглашает вас на бесплатные кинопоказы во дворике арт-пространства «Эхо». Каждую среду в 19:00 смотрим фильмы с легендарными хитами и слушаем мини-лекции Петра Сафронова о роли музыки в кино. Расписание кинопоказов на сайте unistar.by.
1: Реклама.
2: Мне нужна парта. Иду скоро в школу.
3: Мне старое кресло не по приколу.
4: Мне в кабинет сделать в доме пора. Едем в King Style.
3: Наконец-то!
2: Ура!
5: Более 5000 моделей мебели для работы и учебы в King Style. Отличные цены, оплата частями и быстрая доставка по всей Беларуси. Выбирайте в шоурумах King Style и на сайте King Style Buy.
6: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
5: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки.

0: Воскресный день постепенно начинает поглядывать в сторону вечера, так что самое время поймать комфортный ритм и просто никуда не спешить. Ну а Unistar продолжит радовать вас отличной музыкой. Совсем скоро в эфире появится Avalon и Roxton со своим хитом Vertigo. Перед ними послушаем Мурата Насырова с песней «Я — это ты». Ну, а буквально через минуту мы хорошенько подвигаемся под классный танцевальный хит от Wizkids и Инузы Давуды. Спасибо за отличную компанию. Вы слушаете Unistar, хит за хитом весь день.
1: Реклама.
2: Рекламная игра «Хочу ли» в маяке. Покупай игровые товары с 21 июля по 24 августа и получай уникальный код за каждые 3 рубля в чеке. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше грандиозных призов. Главный приз – автомобиль Lysan i8. Крупные денежные призы – 5 смартфонов iPhone 17 Pro Max.

0: 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры «Киндер». Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игра-маяк-бел.бай и по телефону плюс 375 29 145 54 77.
1: Успейте сделать то, что не успели сделать этим летом. 29 августа на музыкальном пикнике «Утка Дэй». Любимые артисты, танцы, вкусная еда, маркет локальных брендов, увлекательные лекции и мастер-классы. Вход свободный. Музыкальный пикник «Утка Дэй». 29 августа. Метро «Парк Челюскинцев». Пространство «Эхо». Генеральный партнер БНБ Банк. Частное унитарное предприятие по оказанию услуг. Праздничное агентство «Влады». Минск. Летняя 66. Офис 59. Номер МТС 762-306. Возрастное ограничение 12+.
2: Выбор «Джили» начинается здесь. Хмаринская 8.
3: Последний шанс дополнить лето покупкой. До 28 августа в фирменных магазинах и на сайте Matioli Buy действует скидка 20% на летние сумки и аксессуары. Успейте забрать свою идеальную модель по выгодной цене. Телефон 17 227 1308.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не

0: Мечты сложи.
1: Кредит и рассрочка предоставляются банками-партнерами.
2: Это была реклама.
3: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Внимание! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Больше блеска, больше желанных украшений, больше выгоды для вас!

Добрый день. Сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. Стало известно, когда откроют для движения мост на проспекте Независимости в Минске. Завершить работы планируют к 28 августа, заявил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Он также объяснил, почему работы на путепроводах и мостах нельзя было откладывать. Все дело в климате и в том, что большинство путепроводов в Минске построены в 50-е, 60-е и 70-е годы, и их пора обновлять. Лето выбрали не случайно. Это сезон отпуска и каникул, сообщает ОНТ. Отдать ребенка в сад в возрасте до 2 лет станет проще. Для этого в Беларуси до конца года откроют дополнительные группы в детских садах, рассказали в Минобразовании. Сейчас в стране работает около 500 групп для детей до 2 лет. К концу года их количество увеличится до 600. К слову, найти детский сад, где есть такие группы, можно на интерактивной карте. Учреждения отмечены желтым цветом, сообщает ОНТ. В Британии создали роботов, которые сами ищут и собирают урожай. И главные машины уже прошли полевые испытания у реальных производителей. Одна автономно перемещается по полю и собирает фрукты и овощи, другая предназначена для урожая в гидропонных хозяйствах. Это одни из самых трудных задач для роботов. Плоды разного размера, листья все перекрывают, растения двигаются, а давить, допустим, клубнику нежелательно. Но роботы с этим отлично справляются, отмечают разработчики. И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем осадки прогнозируют только в

вами Юнистар и Дмитрий Николайдин. Что-то я давно не приглашал вас в наши соцсети. Пора исправляться. Становитесь друзьями Юнистар в ТикТоке, Инстаграме и Телеграме.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Партнер – компания Белтелеком.
2: Теперь моя очередь.
3: Нет, моя.
4: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В Белтелеком Шоп техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
0: Новый хит.
5: Кайго и Макс Макнаун. Take me back.

0: Юнистар. Хит за хитом.
1: Безмятежный хит Камелона отлично напомнил нам о том, как важно быть решительными и ценить настоящий момент. Время летит быстро, так что не упускайте шанс сделать свою жизнь ярче. Надеюсь, вы успели воплотить все планы в жизнь на эти выходные. С вами Радио Юнистар. У нас впереди только хит за хитом. Скоро появится неподражаемая Мадонна. До этого ловите Holy Flame с треком «Красками». А чуть раньше в эфир ворвется Pink со своим мега-хитом «Try». Легкого воскресенья вам. Вы на волне Юнистар. Здесь хит за хитом весь день.
2: Реклама. Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
3: Двухместная палатка всего за 29,90.
2: Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Успейте сделать то, что не успели сделать этим летом. 29 августа на музыкальном пикнике «Утка Дэй». Любимые артисты, танцы, вкусная еда, маркет локальных брендов, увлекательные лекции и мастер-классы. Вход свободный. Музыкальный пикник «Утка Дэй». 29 августа. Метро «Парк Челёскинцев». Пространство «Эхо». Генеральный партнер «ВНВ Банк». Частное унитарное предприятие по оказанию услуг. Праздничное агентство «Влады». Минск. Летняя 66. Офис 59. Номер МТС 762-306. Возрастное ограничение 12+.
4: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Пора рулить за сочной корочкой в «Макбай». Только с 8 по 31 августа заказывайте на драйве «Чикен Классик», «Чикенбургер» или 7 наггетсов и берите вторую порцию всего за 2,90. Наслаждайся любимыми продуктами с выгодой. Подробности на сайте «Макбай» или по номеру +375 17 247 01 76.
5: Это была реклама.

0: Привет, это радио Юнистар и Дмитрий Николайзин. Смотрю сейчас в окно нашей эфирной студии и вижу, какая все-таки комфортная погода. Немного ветреная, да, зато по-летнему солнечная. Самое время отбросить все лишние мысли и вместе с нами слушать хит за хитом. На подходе у нас 19-я строчка хит-парада Юнистар ТОП-20, трек «Miles Away» от французских хитмейкеров «Offenbach». До этого будем подпевать буквально каждому слову вместе с Артикой и Асти, их суперхитом «Под гипнозом». А буквально через минуту послушаем стильный и чувственный трек «Ride It» от Джея Шона. Приятного вам продолжения дня. Вы на Юнистар, здесь хит за хитом.
1: Реклама.
2: Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ-машины!
3: 4 и 5 ноября в Минске состоится международный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга для профессионалов». В программе более 55 мастер-классов, выступления экспертов из более 10 стран мира. Особое место займут выступления от брендов, финалистов престижной премии эффективности маркетинга «Адма Awards», которые представят свежие инновационные решения. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня. Регистрация на сайте brand-day.by.
2: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти! АВ-бай! Где машины, там и запчасти!
4: Обратный отсчет!
5: Еще трогательнее!
6: Мы летим на Луну!
7: И найдем моего папу!
5: Еще пушистее!
8: Никогда не видел столько лунтиков!
5: Лунтик. Обратная сторона Луны. В кино с 27 августа.
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: Мне

Вы слушаете «Юнистар». Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Мега-акция! Супер-выгода! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Чем больше сумма покупки, тем выше скидка! Успейте по 31 августа! «Белювелирторг» – сияние, которое выгодно! Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

Добрый день. Сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвежская. В этом и будущем году в Беларуси запланирован постепенный перевод всех школ на автоматизированную систему «Электронная школа». Пилотный проект стартует уже в сентябре.

0: вывозом. Реальный адрес и открытая информация о компании – хорошие признаки, а отсутствие возможности забрать заказ самостоятельно должно насторожить. Главное – не переводить предоплату, пишет СБ «Беларусь» сегодня. Стало известно, когда на большие экраны выйдет «Призрачный гонщик» с Райаном Гослингом 28 июля 2028 года. Через два года должны выйти также «Черная пантера 3» и пока безымянный фильм о Людях Икс. Как рассказал глава Marvel Кевин Файги, студия давно хотела поработать с Гослингом. Однако все сложилось после того, как актер сам пришел и предложил концепцию фильма вместе с режиссером Шоном Леви. К новостям компании. До конца августа скидки на зимние шины до 40% в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Звоните 5100-600.
1: Партнер новостей «Вига Лизинг Авто».
2: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. «Вига Лизинг Авто». Подробнее на «Вигабай».
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью в Витебске, Гомеле и Могилеве ожидается 13 тепла. В Гродно и Бресте прохладнее всего, плюс 12. А в Минске синоптики прогнозируют до 13 тепла. Завтра по всей стране обещают дожди. Их не будет только в Гомеле. Там прогнозируют до 20 тепла. В Витебске и Гродно будет 17 со знаком плюс. В Бресте около 18 тепла. В Могилеве плюс 19, а в Минске синоптики обещают дождь и 17 градусов.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка». Ты на

0: Скоро в школу. Только с 21 августа по 3 сентября.
1: Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: А сейчас в эфире суши-сет Юнистар от Суши Хаус. Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья. Живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.
3: Выбор Белджи начинается здесь. Хмаринская 8.
4: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
5: 30 тысяч рублей ждут вас 29 августа в 245-м праздничном тираже лотереи «Толото». Телефон 017-329-2129. Сайт «Толото.бай».
6: 2 сентября в Falcon Club в Минске состоится знаковое женское событие Белоруссии «Про тебя. Новый рубеж». Это про новый уровень мотивации и баланс во всех сферах жизни. Вас ждут глубокие инсайты, премиальный сервис и умный нетворкинг, который начинается сразу после покупки билета. Специальные гости – хедлайнер форума Ирина Хакамада. Выходи на свой новый рубеж. Билеты уже в продаже на protibya.by. Организатор ООО «Метатрик Ветра». Минск, Логойский тракт, 22А. Телефон А1-664-6146. Ограничение 18+.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Уют начинается со спокойствия. Защитите свою квартиру, дом и имущество вместе с «Имклива Иншуранс». Оформите полис в банках партнеров.

0: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
1: В школу с Коминтерн. До 31 августа при покупке детского ассортимента каждому покупателю подарок. Встречайте новый учебный год стильно с Коминтерн. Подробнее на сайте comintern.by и по телефону 8029-326-33-34.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33.

0: реклама.
1: Сейчас прозвучит кодовое слово. Билет. Запомнили? Введите промокод «Билет» в приложение infobus.by и получите скидку на все путешествия, помеченные специальным значком. Infobus.by. Огромный выбор автобусных маршрутов и направлений в одном приложении. Сайт infobus.by. Телефон +375 33 390 2007.
2: 4 и 5 ноября в Минске состоится международный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга для профессионалов». В программе более 55 мастер-классов, выступления экспертов из более 10 стран мира. Особое место займут выступления от брендов, финалистов престижной премии эффективности маркетинга «Адма Awards», которые представят свежие инновационные решения. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня. Регистрация на сайте brand-day.by.
3: Цікавыя гісторыі і адметныя навіны. .бай. Зараз і на беларускай мове. Даведайцеся, куды адправіцца ў падарожжа, што пакаштаваць акрамя дранікаў. Чытайце .бай. Тут кожны дзень нешта свежае і захапляльнае.
4: Астался всего один рекламный ролик.

0: мечты сложи.
1: Кредиты и рассрочка предоставляются банками-партнерами.
2: Это была реклама.
3: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Внимание! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Больше блеска, больше желанных украшений, больше выгоды для вас! «Белювелирторг» – украшения, которые радуют! Выгода, которую нельзя упустить! По 31 августа. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

0: миокардом, а также при имплантации электрокардиостимулятора. В перечень включили однократный судорожный приступ. Те, кто когда-то употреблял различные психоактивные вещества, также смогут ездить за рулем, но при условии разрешения от врачебной комиссии и ежегодного переосвидетельствования, сообщает Белта. Дороги в Беларуси зимой будут обрабатывать иначе. Теперь вместо песка и соли будут использовать в основном чистую соль. Такой выбор сделали, потому что чистых хлоридов нужно меньше, чем смеси. Специалисты продолжают разрабатывать и новые формы обработки, например, рассолы с ингибиторами, но их пока только испытывают, сообщает Белтам. США планируют использовать роботов-гуманоидов для патрулирования южной границы страны. Технологию уже представили Министерству внутренней безопасности США, пишет СБ «Беларусь сегодня». Машины умеют передвигаться по сложному рельефу и выявлять присутствие людей. При этом весной США ввели запрет на импорт из Китая человекоподобных и четвероногих роботов, чтобы устранить риски для национальной безопасности.
1: К новостям компании. До конца лета бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Звоните 510-600.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня ночью в

0: Реклама.
1: Рекламная игра «Хочу ли» в «Маяке». Покупай игровые товары с 21 июля по 24 августа и получай уникальный код за каждые 3 рубля в чеке. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше грандиозных призов. Главный приз – автомобиль Lysan i8. Крупные денежные призы – 5 смартфонов iPhone 17 Pro Max и сертификаты по 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры «Якобс». Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игра-маяк.бел.бай и по телефону плюс 375-29-145-54-77.
0: Успейте сделать то, что не успели сделать этим летом. 29 августа на музыкальном пикнике «Утка Дэй». Любимые артисты, танцы, вкусная еда, маркет локальных брендов, увлекательные лекции и мастер-классы. Вход свободный. Музыкальный пикник «Утка Дэй». 29 августа. Метро «Парк Телескинцев». Пространство «Эхо». Генеральный партнер БНБ Банк. Частное унитарное предприятие по оказанию услуг. Праздничное агентство «Влады». Минск. Летних 66, офис 59. Номер МТС 762-306. Возрастное ограничение 12+.
2: ЭОС. ЭОС. ЭОС. Ортопедические матрасы ЭОС в интернет-магазине EOS.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы ЭОС.
3: Медицинская лаборатория «Профлаб-диагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер «Оршанский мясоконсервный комбинат».
5: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
6: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Партнер – компания «Белтелеком».
2: Теперь моя очередь. Нет, моя.
3: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В «Белтелеком Шоп» техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
0: Новый хит.
4: Fast Boy. Music Sounds.
0: На Юнистар.

0: 3 до 3 января 2029 года.
1: 2 сентября в Falcon Club в Минске состоится знаковое женское событие Белоруссии «Про тебя. Новый рубеж». Это про новый уровень мотивации и баланс во всех сферах жизни. Вас ждут глубокие инсайты, премиальный сервис и умный нетворкинг, который начинается сразу после покупки билета. Специальные гости – хедлайнер форума Ирина Хакамада. Выходи на свой новый рубеж. Билеты уже в продаже на protibya.by. Организатор ООО «Метод Триквета». Минск, Логойский тракт, 22А. Телефон А1-664-6146. Ограничение 18+.
2: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская, 8.
3: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Это была...

0: Реклама.
1: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by.
4: Важные новости и интересные истории. .by любит своих читателей. Новости, афиша, курсы и погода – все полезное на одном портале. .by.
5: Выучи школьник и помни студент. Здоровье – важнейший во всем элемент. Порадуйте четкой картинкой зрачки в Белмедтехнике. Скидки для вас на очки. Акция действует по 8 сентября. Подробности на сайте Белмедтехника .by или по телефону 242-16-15.
0: Это была реклама.
6: Вы слушаете «Юнистар». Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
7: Мега-акция! Супер-выгода! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Чем больше сумма покупки, тем выше скидка! Успейте по 31 августа! «Белювелирторг» – сияние, которое выгодно!

Добрый день. Сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. Белорусские водители с 25 августа снова должны включать ближний свет фар либо дневные ходовые огни в светлое время суток. О сезонном правиле напомнили в ГАИ. Действует норма до 5 сентября включительно. Дети возвращаются в школы, и с включенным светом машины становятся заметнее, что особенно важно рядом со школами, пешеходными переходами и во дворах. Огромные запасы лечебной воды нашли в Беларуси. С ее помощью можно лечить железодефицитную анемию. Это болезнь, при которой организм не вырабатывает достаточное количество гемоглобина. Месторождение минеральных вод находится на глубине 120 метров в Микошевичско-Житковичском выступе на юге Беларуси, рассказали в Институте геологии. Джонни Депп может сняться в очередном шестом фильме о пиратах Карибского моря. По словам продюсеров, с актером сейчас ведет переговоры студия Disney. И хотя сценарий еще не написан, заявляется, что новый фильм не будет сольным проектом о капитане. Основной сюжет сконцентрируется на новой героине в исполнении Марго Робби.

И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью в Витебске, Гомеле и Могилеве ожидается 13 тепла. В Гродно и Бресте прохладнее всего, плюс 12. А в Минске синоптики прогнозируют до 13 тепла. Завтра по всей стране обещают дожди. Их не будет только в Гомеле. Там прогнозируют до 20 тепла. В Витебске и Гродно будет 17 со знаком плюс. В Бресте около 18 тепла. В Могилеве плюс 19, а в Минске синоптики обещают дождь и 17 градусов.

0: 17 93.
1: Эос. Ортопедические матрасы Эос в интернет-магазине eos.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы Эос.
2: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: 30 тысяч рублей ждут вас 29 августа в 245-м праздничном тираже лотереи «Толото». Телефон 0.

0: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Кэрол Джи и Бруно Марс. Still.
0: Новый хит на Юнистар.

0: радио Юнистар.
1: Юнистар.
0: Хит за хитом.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника «Стол» и 4 стула всего за 95 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.

0: Реклама.
1: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
2: Мне с гусем.
1: Так они все с гусем.
2: Так я все и возьму.
3: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
4: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
5: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
6: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
7: Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку.
6: Ами.
8: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Это была реклама.
9: Вы слушаете «Юнистар». Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
10: Внимание! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Больше блеска, больше желанных украшений, больше выгоды для вас! «Белювелирторг» – украшения, которые радуют! Выгода, которую нельзя упустить! По 31 августа. Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.

0: Добрый день. Сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Медведская. Стало известно, когда откроют для движения мост на проспекте Независимости в Минске. Завершить работы планируют к 28 августа, заявил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Он также объяснил, почему работы на путепроводах и мостах нельзя было откладывать. Все дело в климате и в том, что большинство путепроводов в Минске построены в 50-е, 60-е и 70-е годы, и их пора обновлять. Лето выбрали не случайно. Это сезон отпуска и каникул, сообщает ОНТ. Отдать ребенка в сад в возрасте до 2 лет станет проще. Для этого в Беларуси до конца года откроют дополнительные группы в детских садах, рассказали в Минобразовании. Сейчас в стране работает около 500 групп для детей до 2 лет. К концу года их количество увеличится до 600. К слову, найти детский сад, где есть такие группы, можно на интерактивной карте. Учреждения отмечены желтым цветом, сообщает ОНТ. В Британии создали роботов, которые сами ищут и собирают урожай. И главные машины уже прошли полевые испытания у реальных производителей. Одна автономно перемещается по полю и собирает фрукты и овощи, другая предназначена для урожая в гидропонных хозяйствах. Это одни из самых трудных задач для роботов. Плоды разного размера, листья все перекрывают, растения двигаются, а давить, допустим, клубнику нежелательно. Но роботы с этим отлично справляются, отмечают разработчики. И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью в Витебске, Гомеле и Могилеве ожидается 13 тепла. В Гродно и Бресте прохладнее всего, плюс 12. А в Минске синоптики прогнозируют до 13 тепла. Завтра по всей стране обещают дожди. Их не будет только в Гомеле. Там прогнозируют до 20 тепла. В Витебске и Гродно будет 17 со знаком плюс. В Бресте около 18 тепла. В Могилеве плюс 19, а в Минске синоптики обещают дождь и 17 градусов.
1: Вечер воскресенья – время, когда выходные подходят к концу. Время, чтобы с комфортом добраться домой и приготовиться к работе. Время...

0: дорогу. Музыка для комфорта за рулем и в делах.
1: А дальше мировой хит.
2: Партнер «Стоматология Стомика». А в этом радиоролике звучит реклама «Стомики».
1: Стоматология «Стомика». Имплантация и иные виды стоматологических услуг «Стомика». 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
2: Информация носит рекламный характер.

дорогу. Музыка для комфорта за рулем и в делах. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Партнер – компания «Белтелеком».
2: Теперь моя очередь.
3: Нет, моя.
4: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В «Белтелеком Шоп» техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн.

0: доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.biltelecom.by или по телефону 123.
1: Вечер воскресенья – время, когда выходные подходят к концу. Время, чтобы с комфортом добраться домой и приготовиться к работе.

0: до 3 января 2029 года.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by. Это был

0: А дальше мировой хит.
1: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
2: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
3: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Это была...

0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью в Витебске, Гомеле и Могилеве ожидается 13 тепла. В Гродно и Бресте прохладнее всего, плюс 12. А в Минске синоптики прогнозируют до 13 тепла. Завтра по всей стране обещают дожди. Их не будет только в Гомеле. Там прогнозируют до 20 тепла. В Витебске и Гродно будет 17 со знаком плюс. В Бресте около 18 тепла. В Могилеве плюс 19, а в Минске синоптики обещают дождь и 17 градусов.
1: Вечер воскресенья. Время.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
0: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью в Витебске, Гомеле и Могилеве ожидается 13 тепла. В Гродно и Бресте прохладнее всего, плюс 12. А в Минске синоптики прогнозируют до 13 тепла. Завтра по всей стране обещают дожди. Их не будет только в Гомеле. Там прогнозируют до 20 тепла. В Витебске и Гродно будет 17 со знаком плюс. В Бресте около 18 тепла. В Могилеве плюс 19, а в Минске синоптики обещают дождь и 17 градусов.
1: Вечер воскресенья – время, когда выходные подходят к концу. Время, чтобы с комфортом добраться домой и приготовиться.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 314. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном. Ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
2: С Макслайном.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Бетера Пас, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
2: Вы слушаете «Юнистар». Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
3: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
1: Подробности на «Фонбет.бай» по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью в Витебске, Гомеле и Могилеве ожидается 13 тепла. В Гродно и Бресте прохладнее всего, плюс 12. А в Минске синоптики прогнозируют до 13 тепла. Завтра по всей стране обещают дожди. Их не будет только в Гомеле. Там прогнозируют до 20 тепла. В Витебске и Гродно будет 17 со знаком плюс. В Бресте около 18 тепла. В Могилеве плюс 19, а в Минске синоптики обещают дождь и 17 градусов.
1: Вечер воскресенья. Время, когда выходные подходят к концу.

0: Радио Юнистар.
1: Юнистар.
0: Хит за хитом.

0: me.
1: Всего один рекламный ролик.
2: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
3: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
4: Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
0: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
2: Подробности на «Фонбет.бай» по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью в Витебске, Гомеле и Могилеве ожидается 13 тепла. В Гродно и Бресте прохладнее всего, плюс 12. А в Минске синоптики прогнозируют до 13 тепла. Завтра по всей стране обещают дожди. Их не будет только в Гомеле. Там прогнозируют до 20 тепла. В Витебске и Гродно будет 17 со знаком плюс. В Бресте около 18 тепла. В Могилеве плюс 19, а в Минске синоптики обещают дождь и 17 градусов.
1: Вечер воскресенья – время, когда выходные подходят к концу. Время, чтобы с комфортом добраться домой и приготовиться к работе. Время...

0: Короткая реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: А дальше хит за хитом.

И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня по всей стране обещают дожди. Их не будет только в Гомеле. Там прогнозируют до 20 тепла. В Витебске и Гродно будет 17 со знаком плюс. В Бресте около 18 тепла, в Могилеве плюс 19. А в столице синоптики обещают дождь и 17 градусов.

0: Это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: А дальше хит за хитом.

не обещают дожди. Их не будет только в Гомеле. Там прогнозируют до 20 тепла. В Витебске и Гродно будет 17 со знаком плюс. В Бресте около 18 тепла, в Могилеве плюс 19. А в столице синоптики обещают дождь и 17 градусов.

0: зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя

И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня по всей стране обещают дожди. Их не будет только в Гомеле. Там прогнозируют до 20 тепла. В Витебске и Гродно будет 17 со знаком плюс. В Бресте около 18 тепла, в Могилеве плюс 19. А в столице синоптики обещают дождь и 17 градусов.

И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня по всей стране обещают дожди. Их не будет только в Гомеле. Там прогнозируют до 20 тепла. В Витебске и Гродно будет 17 со знаком плюс. В Бресте около 18 тепла, в Могилеве плюс 19. А в столице синоптики обещают дождь и 17 градусов.